0: 越达成所有目标。
1: Украина постоянно просит новые виды вооружений и оборонительного и наступательного характера. Это не может никак воспрепятствовать.